0: Сегодня в передаче. Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в онлайн-формате на Транскаспийском форуме. Состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Японии. Министр обороны Азербайджана направил соболезнования командующему сухопутными войсками вооруженных сил Пакистана. А теперь подробнее. Тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на обширном евразийском континенте. Каспийское море является для Азербайджана средством торговли и соединяет нашу страну с Центральной Азией. Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления в онлайн-формате на Транскаспийском форуме. Благодаря молодой демографии, стратегическим и энергетическим важным минеральным ресурсам, сильной экономике, тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на обширном евразийском континенте, добавил помощник президента.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: В условиях стремительных изменений в мировой геополитике и экономике средний коридор приобретает все большее стратегическое значение на евразийском пространстве. Согласно выступлению помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева на Транскаспийском форуме, этот маршрут становится не просто транспортным коридором для грузоперевозок, а значимой геоэкономической платформой, соединяющей Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие регионы. В условиях текущей напряженности на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива потребность в безопасных и надежных транспортных маршрутах становится все более актуальной. В связи с этим средний коридор занимает важное место в мировой торговой логистической системе, являясь одним из ключевых элементов. Одним из ключевых звеньев коридора является железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая способствует расширению связи между Востоком и Западом. Как подчеркнул помощник президента, формирующийся Зангезурский коридор все больше воспринимается как стратегический сегмент среднего коридора. Этот проект, наряду с восстановлением связи между Азербайджаном и Нахчеваном, в то же время может служить для улучшения транспортной инфраструктуры в направлении Турции и Европы. Хикмет Гаджиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Центральной Азией также переживают новый этап. Наша страна была принята в качестве полноправного члена Центральноазиатского консультативного совета, а сотрудничество в рамках Организации тюркских государств и общей историко-культурной связи открывает новые горизонты для взаимодействия. Богатые энергетические и минеральные ресурсы, а также потенциал молодого населения

Германия делают Тюркский мир одним из быстро растущих центров силы в Евразии. После восстановления независимости Азербайджан определил развитие Среднего коридора как одно из ключевых направлений своей внешней политики и экономической стратегии. Однако завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном и появление новых реалий в регионе придали этой стратегии новые измерения. По словам Хикмета Гаджиева, установление мира открыло новые горизонты и возможности для внешней политики Азербайджана, позволяя выйти на новые уровни и в новые географические пространства. Сегодня Азербайджан не только представляет собой государство Южного Кавказа, но и служит связующим звеном между Центральной Азией, Каспийским бассейном, Европой и Ближним Востоком. Идентичности, которые связывают Азербайджан с различными географическими и политическими регионами, гармонично дополняют друг друга, открывая новые горизонты для многостороннего сотрудничества страны. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что после урегулирования конфликта Азербайджан перешел к концепции средней силы. Для нас концепция средней силы измеряется не только размерами, экономикой и населением. Это сеть партнерств стран. Этот фактор рассматривается как один из ключевых, способствующих усилению роли Азербайджана в региональных и глобальных процессах.

0: Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Берлиана Хельми. На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между нашими странами и подчеркнуто наличие возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и иных сферах. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 10 июня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с японским коллегой Тосимицу Мотеги. На встрече министры выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений на более чем 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических связей в 1992 году, подтвердили важность активного и эффективного политического диалога, включая визиты на высоком уровне и политические консультации. Подчеркнув, что данный визит создает возможности для дальнейшего укрепления дипломатических отношений между двумя странами, оба министра подтвердили намерение углублять сотрудничество в ряде сфер, включая дипломатию и экономику. Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Сербию. В рамках визита президент Сербии Александр Вучич принял азербайджанскую делегацию. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и взаимодействия в области оборонной промышленности между нашими странами. После встречи министр обороны посетил мемориальный комплекс «Слободиштая» в Крушеваце, где возложил венок к памятнику жертвам Второй мировой войны и почтил их светлую память. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему сухопутными войсками вооруженных сил Исламской республики Пакистан, начальнику сил обороны фельдмаршалу Саеду Асиму Муниру. В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о крушении и гибели членов экипажа вертолета Ми-17, принадлежащего армии Пакистана близ города Музаффарабад вследствие технической неисправности. Да упокоит Всевышний души погибших в авиакатастрофе, разделяя скорбь их близких, выражая глубокие соболезнования их семьям». Создание коридора зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария имеет важное значение для обеспечения энергетической безопасности региона. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на совместной пресс-конференции со своим болгарским коллегой Велиславой Петровой Чамовой в Софии. Подписанный в прошлом году в Баку с участием Азербайджана и Грузии меморандум о сотрудничестве в сфере передачи и торговли зеленой электроэнергии имеет важное значение с точки зрения энергетической безопасности, отметил Фидан. Напомним, что в апреле 2025 года министры энергетики Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии подписали меморандум по сотрудничеству в сфере зеленой энергии. Новый коридор обеспечит поставки зеленой электроэнергии из Каспийского региона в Юго-Восточную Европу, в частности в Болгарию, а также в Румынию и Венгрию.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: В последние годы ненефтегазовый сектор стал одним из ключевых направлений развития экономики Азербайджана благодаря проводимым экономическим реформам и политике диверсификации. Государственные меры, направленные на стимулирование предпринимательства, улучшение инвестиционного климата, создание промышленных парков и увеличение экспортного потенциала, стали важным фактором устойчивого роста этой сферы. Рост ненефтегазового сектора в структуре валового внутреннего продукта способствует снижению зависимости экономики от доходов от нефти. Успехи, достигнутые в различных сферах, таких как сельское хозяйство, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспортно-логистические и туристические отрасли, свидетельствуют о появлении новых источников экономического роста. В своем интервью министр экономики Михаил Джабаров отметил, что политика, проводимая последние 20 лет, привела к позитивным изменениям в структуре экономики.
2: 71,5%-дан чок, 71,5%.
0: Если взглянуть на структуру нашей экономики, то можно увидеть, что более 71% экономики страны, а именно 71,5%, приходится на ненефтяной сектор. Это означает, что доля нефтегазового сектора составляет менее 30%. Если мы обратимся к периоду 20-летней давности, то увидим, что этот показатель не достигал и 45%.

0,3%, находясь примерно на уровне 43,5-43,6%. Вот путь, который мы прошли. Это говорит о том, что проводимая политика успешна. Несмотря на то, что за эти упомянутые мною 20 лет, как вы, наверное, помните, страна пережила достаточно серьезный девальвационный шок, один из наиболее глубоких в нашей современной экономической истории. И все же изменение структуры экономики страны в определенной степени произошло. В целом, выгодное географическое положение Азербайджана и его роль в международных транспортных коридорах открывают дополнительные перспективы для развития ненефтяного сектора. Средний коридор, транспортный маршрут север-юг и другие региональные проекты способствуют привлечению новых инвестиций, что в свою очередь укрепляет логистический и транзитный потенциал страны. В то же время инвестиции в цифровую трансформацию, инновации и экологически чистую энергию способствуют повышению конкурентоспособности ненефтяной экономики. Проекты, реализуемые в этой области, создают новые рабочие места, способствуют развитию человеческого капитала и модернизации экономики. По мнению специалистов, устойчивое развитие ненефтегазового сектора – это одна из главных гарантий долгосрочной экономической стабильности и благополучия Азербайджана. Сегодня этот сектор стал не только альтернативным направлением, но и движущей силой экономики страны, определяющей вектор ее дальнейшего развития.

10 июня в Баку состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрийской Республики. В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Австрийской Республикой в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг. Состоялся обмен информацией о последних нововведениях в консульской сфере, а также мнениями относительно предложений по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в области правовой помощи, образования, миграции, труда и по другим направлениям. Мы не можем отказаться от инвестирования в страны, которые стремятся углубить отношения с США и чья дружба имеет важное геополитическое значение. Об этом заявил член Комитета Сената США по внешним связям сенатор Стив Дейнс на Транскаспийском форуме, проходящем в Вашингтоне. Он отметил, что растущее присутствие Америки в Каспийском регионе означает фундаментальные изменения для обеих сторон. США, страны Центральной Азии и Кавказа уже стали стратегически еще ближе друг к другу. В результате этого фундаментального изменения наши отношения в настоящее время вступили в весьма позитивную фазу, и мы верим, что это будет иметь долгосрочный характер, добавил сенатор. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина по случаю Дня России и лидера Филиппин с Днем независимости. Посол Азербайджана при НАТО и постоянный представитель Литвы при НАТО обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Литвой. 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России. Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркусу по случаю национального праздника Республики Филиппины Дня независимости. Посол Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде и постоянный представитель Литвы при НАТО Дариус Яунишкис в ходе встречи обсудили сотрудничество между Баку и Вильнюсом. Об этом заявил Джафар Гусейнзаде в соцсети X. «Я был рад встретиться с постоянным представителем Литвы при НАТО Дариусом Яунишкисом. У нас состоялся продуктивный обмен мнениями по вопросам партнерства Азербайджана и НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Двусторонних отношений между Азербайджаном и Литвой, а также по текущим региональным событиям», написал он. Великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан в период, когда страна находилась под угрозой распада и утраты государственности. Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на внеочередном заседании парламента. Возвращение Гейдара Алиева на государственную должность стало ответом на призыв народа. Благодаря этому Азербайджан встал на путь устойчивого развития. Наша страна превратилась в международный центр, добавила она. Спикер отметила, что государственную политику общенационального лидера Гейдара Алиева достойно продолжает президент Ильхам Алиев. Окончание 30-летней оккупации наших земель, полное восстановление государственного суверенитета и неуклонно возрастающее из года в год политическое влияние страны на международной арене – очевидные свидетельства этого. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Российской Федерации с Днем России. Соответствующая публикация размещена в соцсети X. «Искренне поздравляем правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России», говорится в сообщении. Министерство иностранных дел Азербайджана

0: флаг и исполнен филиппинский гимн. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Филиппинами были установлены в 1990-х годах. Председатель агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошкар Тахмазли и глава главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюн подписали протоколы, регулирующие экспорт мяса, птицы и морепродуктов на китайский рынок. Договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита делегации во главе с Тахмазли в КНР. Документы устанавливают требования к инспекции, карантину и пищевой безопасности при поставках мяса птицы, продукции аквакультуры, а также диких водных биоресурсов. Протоколы создают правовую основу для экспорта и открывают новые возможности для местных предпринимателей. Стороны также обсудили расширение доступа азербайджанской сельхозпродукции на китайский рынок, цифровизацию, взаимное признание сертификации и сотрудничество в области пищевой безопасности. 12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Этот день был учрежден Международной организацией труда по итогам конференций, состоявшихся в 1997 году в Амстердаме и Осло, и посвященных борьбе с наихудшими формами детского труда и существующими в этой сфере проблемами. Всемирный день борьбы с детским трудом призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам использования детского труда в различных странах. Отметим, что Азербайджан ратифицировал конвенции МОД о минимальном возрасте для приема на работу и о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. Кроме того, национальное законодательство не допускает трудоустройства детей младше 15 лет. В стране также реализуются как административные, так и просветительские мероприятия по предотвращению эксплуатации детского труда.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Мирная повестка на Южном Кавказе. Ключевые аспекты новых геополитических реалий. В эпоху формирования новых геополитических реалий на Южном Кавказе мирная повестка становится одним из ключевых факторов, определяющих будущее региона. Азербайджан, как ключевая сила в установлении мира, завершил свою военную победу дипломатическими инициативами на этапе постконфликтного урегулирования. Принципы, выдвинутые официальным Баку, стали основой для дальнейших переговоров между Азербайджаном и Арменией. Как отметил депутат Мильмеджлиса Ризван Набиев, мирное соглашение между двумя странами станет прочной правовой основой для нормализации отношений между ними. Выступление Ризвана Набиева. Мирный договор состоит из 17 пунктов, двое из которых представляют собой техническую сторону. Основными факторами являются ратификация, обмен документами. Остальные 15 пунктов и преамбула напрямую связаны с определением мирной повестки. Должен иметься юридический механизм, в который включено основное соглашение, состоящее из двух частей – мир и нормализация отношений между двумя государствами. Устранение Армении существующих правовых и политических противоречий имеет особое значение для достижения устойчивого и долгосрочного мира. В ходе обсуждения внимание акцентируется на том, что в Конституции Армении содержатся положения, касающиеся территориальных претензий к Азербайджану. Эксперты считают, что для обеспечения стабильности мирного соглашения этот вопрос должен быть решен в правовой плоскости. Это позволит устранить факторы, препятствующие формированию взаимного доверия в регионе. В то же время модель мира, которую предлагает Азербайджан, служит не только нормализации отношений между двумя странами, но и открывает перспективы для развития всего Южного Кавказа. Именно создание стабильной и безопасной среды является основой для открытия новых транспортно-коммуникационных линий, углубления экономической интеграции и укрепления регионального сотрудничества. Заведующий отделом Центра анализа международных отношений Метин Мамедли отмечает, что без стабильности в регионе невозможно говорить ни о каком экономическом сотрудничестве и долгосрочных перспективах развития. Выступление Метина Мамедли. Предложенное Азербайджаном мирное соглашение опирается на принятые всеми нормы и принципы международного права, а также базируется на суверенитете государств. Мирное соглашение Азербайджана подразумевает отказ от применения всех видов оружия. Сегодня перед регионом стоит важный выбор – продолжить конфронтационную политику или перейти к этапу сотрудничества. Позиция же Азербайджана ясна как день. Модель мира, основанная на международном праве и уважении взаимного суверенитета и территориальной целостности, является наиболее реальной и эффективной альтернативой будущему региону. Поэтому превращение новых геополитических реалий на Южном Кавказе в устойчивую атмосферу безопасности и сотрудничества будет зависеть прежде всего от последовательной реализации мирной повестки дня.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Стратегический интерес США к этому региону возрастает с каждым днем. Последние годы повышение интереса США к Южному Кавказу и Центральной Азии не является случайным. Так, в условиях обострения глобальной геополитической конкуренции, а также перестройки систем энергетической безопасности и поставок, интерес США увеличил стратегическое значение региона. Особенно острый этот вопрос встал в свете российско-украинской войны, когда западные страны начали уделять больше внимания альтернативным источникам энергии, новым транспортным маршрутам и регионам, где сосредоточены важнейшие минеральные ресурсы. В этой связи Азербайджан занимает особое место как благодаря своему выгодному географическому положению, своим богатым энергетическим ресурсам, так и роль в среднем коридоре, который соединяет Восток и Запад. Став ключевым транзитным узлом между Европой и Центральной Азией, Азербайджан приобрел статус ключевого игрока не только в региональных, но и в глобальных экономических отношениях. Углубление политического диалога между США и странами региона, а также проведение встреч на высоком уровне и растущий интерес к транспортно-коммуникационным проектам являются отражением долгосрочного стратегического видения Вашингтона в этом направлении. Одной из главных целей этой политики является укрепление экономических связей на евразийском пространстве, диверсификация энергетических маршрутов и ускорение интеграции стран региона в мировые рынки. По словам Афган Мехти, генерального директора Центра Каспийской политики, интерес США Центральной Азии и Кавказу растет, охватывая как энергетику и технологии, так и критически важные полезные ископаемые. Выступление Афгана Нефти.

ситуацию сотрудничества между регионом и США. Особо хотел бы отметить состоявшую в августе прошлого года организованную президентом Дональдом Трампом встречу между президентами Азербайджана и Армении. Также прием Трампом лидеров стран

которую придает Америка региону. Также следует отметить визит вице-президента Джей Ди Венса в нашу страну. Одним из ключевых элементов этой стратегии стал средний коридор, который развивается по инициативе Азербайджана. Этот маршрут, по которому осуществляется значительная часть грузоперевозок из Китая в Европу, еще больше подчеркивает геоэкономическое значение Азербайджана. В связи с этим США и другие западные страны уделяют особое внимание поддержанию стабильности в регионе, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также созданию новых платформ для сотрудничества. Все это свидетельствует о том, что Южный Кавказ и Центральная Азия уже стали значимыми центрами не только региональных, но и глобальных геополитических и геоэкономических процессов. Роль Азербайджана в этих процессах еще больше укрепляет международную позицию и стратегическое значение страны. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго!